0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Присоединяется ко мне ветеран нашей игры Олеся из Одинцова, которая и выигрывала, и дозванивалась очень много раз. Всегда у нее припасена какая-то интересная идея, да, касающаяся вредного звука. Привет, Олеся.
1: Да, привет всем.
0: Все, начинаем. Не будем тянуть резину. 3, 2, 1. Это не дождь бьет в окно. И не жалюзи. Это точно
1: а
0: нет.
1: Может, а может, яичницу жарю на сковородке? Как
0: холостяцкое счастье.
1: Да, да. Похоже еще на то, что это шурхает рукавом о стол.
0: Во время совещания жестикулируем руками и по столу, так сказать, вводим, да, одежду?
1: Проводим.
0: Все, да, я принимаю твой ответ. Сейчас узнаем, правильный он или нет. Знаешь, Олесь, на самом деле версия немного такая, замысловатая. Что-то попроще надо. Давай в следующий раз что-то более такое, знаешь, лаконичное.
2: Вредный звук можешь отгадать именно ты.
3: Слушай по будням с 10 до 13 часов.
2: На радио «Русский хит». 18+. Я не силен.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

звучали. Громко чайки и не случайно. Обречало бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: Радио «Русский хит».
1: Только русские.
2: Только хиты.
3: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Гарри на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменное.

0: Три лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стол.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
3: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Bridge Русский Хит.

0: слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрирован Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так красиво.

0: пора отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
0: Подробности на сайте ruhit.fm. 18+.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: студии радио «Русский хит». Юлия Савичева и Гранж. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Хорошо, давайте самый неожиданный комплимент от фаната и от фанатки.
2: Как там, они путают слова, говорят, что я ваш кумир или вот так. Ну, то есть они хотят сказать, вы мой кумир. Очень часто люди такие подходят, я ваш кумир. Супер, спасибо.
3: Шоу «Интерактивность». Будни с 7 до 10 утра на радио «Русский хит». Интерактивное
4: шоу. 16+.
3: Реклама.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Это то, что вам нужно.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
8: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Начинается очередной классный весенний и теплый, я уверен, день. И здесь шоу, которое делаете вы, а не только погода. Здесь ваши веселые ведущие, например. Напротив меня сидит девушка, которая получила новый рабочий компьютер. И теперь я вижу ее лицо целиком. Лена Чайка, доброе утро.
1: Доброе утро. И мой соведущий Влад Смирнов, который наконец-то будет начинать свое утро с приятного. С моего лица.
0: Ну а у нас что? Есть еще наша нейросеть, которая всегда готова поддержать. И, конечно же, ее лица мы не видим, но зато какая информация у нее есть.
2: Доброе утро. В Москве теперь сдают лоджии или балконы для временного проживания. На сайтах объявлений предлагают поселиться на лоджии без отопления за 13 тысяч рублей в месяц. Конечно, там есть свет и розетки, а также мебель. Но придется привезти свой матрас и терпеть двух мужчин по соседству.
0: Это те, которые живут на большой земле.
1: А что насчет санузла? Там что-то написано об этом?
0: Ну как, общий, понятное дело, в коридоре.
1: Так, а выход с балкона в какую сторону производится? Это какой этаж?
0: Слушай, ну если купить себе вот этот набор самоспасателя, который продаются в магазинах для пожарных, можно, я думаю, и через окно выходить.
1: Так, ладно. Я хочу поговорить с человеком, который жил на балконе.
0: Слушай, ну, в принципе, напротив тебя сидит вполне подходящий экземпляр.
1: Да?
0: Да.
1: То есть в студенческое время чего только у тебя не было?
0: В студенческое, конечно. Мы когда ездили на всякие гастроли, я помню, даже в холодное время ночевали на балконах, потому что прикольно было. И потому что еще в твоей комнате ребята не закончили, скажем так, вечерять, а тебе уже надо выспаться.
1: Понятно.
0: Есть балкон всегда, хорошо,
1: однажды,
0: что есть балкон.
1: Однажды мы ездили с бабушкой и с дедушкой на море, и в квартире в большой был матрас на балконе, собственно, и я там спала целый месяц. Ну, там, правда, тепло было. Слушай, ну, давай спросим наших слушателей про какие-нибудь необычные места для сна. Вот наверняка кто-то где-то в интересном месте спал.
0: Безусловно. Где вы ночевали? Расскажите сегодня, будем очень рады. Необычные места, где вы проводили ночь, может быть, смотрели тоже на звезды с балкона вместе с мангалом, а может быть, еще что-то где-то. Рассказывайте. Номер в Максе 8985-308-996. Доброе утро.
3: Интерактивность на радио «Русский хит».

0: Карма настигнет, ну, если сильно упростить это понятие, то если ты дома не ночевал, то рано или поздно твой партнер тоже дома ночевать не будет. Ай-яй-яй, нехорошо.
1: Карма получается.
0: Ну, назовем это так. 7.14 у нас в Москве. Мы продолжаем сегодняшнее утро в шоу «Интерактивность». Здесь Влад Смирнов, Лена Чайка. И говорим про то, где вы ночевали, а?
1: А вот Павел написал. Раньше в детстве я с братьями часто ночевал на сеновале, когда время проводили в деревне.
0: О, как.
1: Вот это интересный, на самом деле, опыт, потому что я в деревне была, а на сеновале ни разу не ночевала. А ты?
0: Слушай, ты не поверишь, но в эту субботу я буквально ночевал на сеновале.
1: А ты знаешь, я видела.
0: Точнее, на салоне. Так, ребята, подождите. Ну, в общем, суть в том, что, да, если я снимался в историческом фильме, и там лежали на соломе вот мы, персонажи.
1: Там были доски, но Смирнову подстелили соломки.
0: Соломки, да, и мешковину, между прочим, подстелили. Очень приятно было. Но когда ты на нее ложишься, вот из нее летит столько вот этой пыли, я не знаю, это очень, ну... Не знаю, тяжело дышать, по-моему, ей было. Хотя, вроде бы, все было в порядке. В общем, так, ладно, сеновал, интересно, Павел. Если будет минутка, расскажите, можно ли дышать этим. Так.
1: Так, и вот написал Матвей. У меня была ситуация, когда мне пришлось жить в машине целый месяц. Там и спал.
0: Ой, а машина какая, интересно, была? Фура? Дальнобойщик? Матвей, нет?
1: Нет, кстати, не указал, но интересно, да. Матвей, напишите.
0: А то я помню, как опытные диджеи мероприятий, знаешь, которые свадьбы проводят, вот такие колонки возят, они мне говорили: в смысле ты не умеешь спать в машине? Смотри. Я говорю: ну как так, у тебя заднее сиденье все забито реквизитом. Он такой: не-не-не, все нормально, спереди. Вот, оказывается, так тоже можно. Ребят, необычные места, где вы ночевали, пишите 8-985-3008-996. Удивите нас, а мы вас удивим итогами народного русского хита уже скоро.
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: В Москве сейчас плюс 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ожидается облачное с прояснениями небо. Днем небольшой, пожалуйста, спокойно, небольшой дождь. А в течение дня температура воздуха максимально будет плюс 26.
2: Радио «Русский хит»

0: Авторский хит. Ты выбираешь.
1: Уже горит у нас подводить итоги. Уже 7.26 в Москве, ребята. Голосование было, как всегда, целые сутки. И два трека из новинок вы выбирали. Кто у нас был?
2: А у нас были две прекрасные певицы. На позиции 1 у нас расположилась Даша с песней «Воздух на любовь», а на позиции 2 Марфа с песней «Водопадами». И вы, наши дорогие слушатели, проголосовали, вот ровненько прям проголосовали.
1: Останавливаем.
2: Давай,
1: чтобы не испортить тебе циферки, вот
2: да,
1: сейчас
2: вот
1: давай.
2: Да, вот красивые цифры. 65% вы
1: за
2: отдали
1: кого?
2: За Марфу с песней «Водопадами».
1: Марфу поздравляем с этим замечательным событием. Молодец! Вот так сейчас получилось себе очередное место в прайм-тайме. И трек «Водопадами» от Марфы мы услышим прямо сейчас, а новые треки на голосовании уже будут скоро, в конце этого часа. А прямо сейчас наслаждайтесь новой работой от юной воспитанницы самого Дробыша. Марфа, «Водопадами».
0: Народный русский хит. Победитель голосования. Твой выбор.

0: Реклама.
1: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495 925 925.

0: 7.34 в Москве, продолжается шоу «Интерактивность». Здесь на радио «Русский хит». Мы готовы уже вручать набор для белоснежной улыбки, так что готовься звонить в нашу нейрозвезду. Но сначала почитаем сообщение в тему, ведь сегодня мы с вами обсуждаем одну из самых веселых тем, которая у нас была. Где вы ночевали?
1: Где же вы ночевали? Галина написала: родилась и жила в деревне. Каждое лето с сестрой переезжали жить на крышу дома, в котором жили, или чердак, так может понятнее. Ориентировочно с мая по сентябрь ночевали и проводили время там.
0: Деревенский дом, тот самый с чердаком. Как это здорово. Кстати, ночевать на крыше — это тоже интересная история. О, я вспомнил, у меня тоже была история. Правда, Лен, не про крышу. На крышу я не ходил с ребятами. Чего-то мне не нравилось на крышах тусить. У меня было внутри железнодорожного моста.
1: Ой-ой-ой.
0: Там есть же коммуникации такие. И некоторые коммуникации, они очень прикольно сделаны. Так что ты идешь, вот снизу моста есть ниша, и в ней пол, он из сетки металлической. То есть uh-huh. он прозрачный пол, короче. И ты по прозрачному полу можешь весь мост пройти там снизу. Такие бывают мостики.
1: По прозрачному полу пройти мост. Высоко это, да?
0: Это, ну да, достаточно высоко. Там не было реки, там была дорога внизу. Это было очень прикольно. То есть ты лежишь на металлической сетке внутри моста и смотришь на дорогу. Вот так однажды я провел ночь дважды.
1: Первые 40 лет жизни мальчика самые сложные, да?
0: Ребят, если вы готовы рассказать историю, где вы в необычных местах ночевали, пожалуйста, добро пожаловать. Пишите. Ну а мы готовы с вами поиграть. Наша нейросеть снова прикинулась кем-то из звезд. Если разгадаете, кем, получите подарок. Звоните прямо сейчас.
2: 8-4-9-5-90-90-9-9-6. Шоу «Интерактивность».

0: Мира Звезда.
1: О, мы уже готовы поиграть,
2: ну, давай,
1: потому что нейрозвезда у нас, ох, какая, а подарок еще круче.
2: Да, уже 7:41 в Москве, играть будем прямо сейчас, и у нас на прямой связи Дмитрий. Дмитрий, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Ты еще не выспался или уже выспался?
1: Спокойный человек какой нам сегодня попался, не то что мы заведенные.
3: Да, я уже заглушенный. Я уже работаю всю наш часовой пояс, как бы предусматривает работу в это время.
2: Ага, город у тебя Новосибирск, я правильно понял?
3: Город у меня Новосибирск.
2: Отлично.
3: Ну, у всех Новосибирск.
1: Но у тебя особенно.
2: Хорошо. У нас к тебе вопрос в тему эфира.
1: Да, у нас к тебе вопрос в тему эфира. Были ли какие-нибудь необычные места, в которых ты ночевал?
3: Великое множество. Я бы сказал, что где нас только не носило, особенно в период студенчества, практики, работы. Так что, ну, не знаю, самое интересное место, где я, ну, не то чтобы ночевал, а именно досыпал, это было, когда на практике мы загружали продукты, которые улетали потом вертолетами на далекое Заполярье, на полуостров Ямал.
2: Ага.
3: Вот, и мы вставали, соответственно, часа в 4 утра. И на складе под Уренгоем закидывали кучу мешков с картошкой, с морковкой, ящики с консервами и прочее в вахтовку. И вот потом сами же в эту вахтовку грузились. И долгой дорогой до аэропорта, до Пангат, мы досыпали. Вот вы спали когда-нибудь на мешках с картошкой?
2: Наверное,
1: нет,
2: это не очень удобно.
1: Никогда.
3: Прекрасно спалось. Потрел в дизеле, лежа в бушлате на мешках с картошкой. Я в жизни так сладко не спал. Блэкаут, тяжелое одеяло, это все ерунда, я вам так скажу.
2: Тянет на классику советской литературы приключенческой, мне кажется.
1: У меня сразу картинка в голове, как вот едут ребята, спят на картошке. Красота. Но у нас никто не спит уже с утра. И готов ли ты сразиться с нашей нейросетью?
3: Ну, конечно, готов.
2: Давай, Дмитрий, послушаем историю прямо сейчас, которую она рассказывает от первого лица, и тебе нужно будет догадаться, какой артист радио «Русский хит» за ней скрывается. Поехали.
4: Привет, вот моя история. Однажды ко мне пришел в гости Павел Воля и предложил написать крутую песню. Он напел припев, и вместе мы сочинили трек, который разорвал чарты. Он назывался «Волна».
2: Дмитрий, есть ли идея? Что это за товарищ?
3: Я «Волна», «Новая волна».
2: Хорошо,
3: это...
2: кто виновен в этом?
3: Господи, Смэш, как его, Смэш? Диджей Смэш.
2: Диджей Смэш, ты думаешь?
3: Быстрее, как Смэш.
2: Давай проверим.
1: Давай проверим.
4: Все верно, я Диджей Смэш.
2: Все, отлично, есть контакт.
1: Аплодисменты тебе, молодец.
2: Поздравляем, Дмитрий, ну все правильно.
3: Скажите, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, а вот если диджея назвать диджеем, он обидится?
1: Это
2: смотря
1: мы,
2: какого, можем узнать.
1: Можем спросить однажды у Смэша, может быть, он когда-нибудь придет к нам на эфир.
2: Да, зачем? Просто возьмем, пригласим и скажем, Дмитрий из Новосибирска интересовался. Дмитрий, поздравляем тебя. Ты забираешь свой подарок, расскажем о нем на правах рекламы. Это набор для белоснежной улыбки от «Президент». Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации.
1: Набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую фо кальциум, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом.
2: Ну а завтра у нас будет уже новая нейрозвезда.

0: Народный русский хит. Ты выбираешь.
1: 7.52 в Москве. Пора представить новые треки на ваш суд. Выбирают именно слушатели радио «Русский хит», что мы будем ставить в эфир уже завтра в 7.25. Какой-то из треков прозвучит целиком. Сегодня две горячие новинки мы вам представляем.
2: Елена. На позиции один у нас расположилась Люся Чеботина с песней «Мотив преступления».

0: Люся Чеботина – отличный пример того, как талант и трудолюбие помогают в осуществлении мечты. Она звезда российского шоу-бизнеса, а когда-то начинала с телепроектов и с различных конкурсов. А сегодня большая, крутая певица. И вот ее новая композиция «Мотив преступления», которая может завтра прозвучать в прямом эфире, если вы за нее проголосуете.
1: Да-да, а под номером 2 сегодня на голосовании Юлианна Караулова и ее новинка «Лон».

0: Отпуск. Сердце в отпуск.
1: Отправить сердце куда-нибудь, но не на секцию плавания, как у градусов, а в отпуск. Тоже неплохо. Юлиана Караулова, девушка, которая запомнилась нам по финалу «Фабрики звезд 5», которая успела попеть в 5, то есть 5 ста фэмили. В общем, пятерки сплошные у нее. Ну, естественно, как настоящая отличница, она прекрасно знает матчасть, о чем говорит ее регулярное участие во многих телепроектах в роли именно ведущей. В том числе легендарный «Кто хочет стать миллионером», где Юлиана Караулова демонстрирует навыки владения, точнее, психологии. Вот как она хорошо умеет держать напряжение. Вот мы как раз говорили о том, как умеет артист держать напряжение именно у Юлианы. Это получается прекрасно. Ну вот такая новинка «Лотос». И напомним, что голосование уже запущено. Ты можешь заходить прямо сейчас и выбирать, какой трек нравится тебе больше. И именно он прозвучит завтра в эфире радио «Русский хит» в 7:25.
2: И что у нас? Повторим. Давай. Люся Чеботина с песней «Мотив преступления» и...
1: Юлиана Караулова с треком «Лотос». Выбирай скорее. Красные завтра девушки. Послушаем.
3: Народный русский хит.

0: второй час, и уже много интересного в шоу «Интерактивность» здесь тебя ждет. В этом часе новый набор косметики, проект «Семейные каникулы», подробнее про него поговорим, и, конечно же, история о французском языке.
1: Ну и наша нейросеть снова принесла нам что-то в своем клювике.
0: Думаешь?
1: Я уверена.
0: Мне кажется, у нее зубки.
1: Зубки? Думаешь?
0: Или клювик с зубками. Ладно, это у нас фантазии. Главное, что она рассказала историю.
2: Нашла историю в тему. Один преступник после побега из тюрьмы несколько месяцев тайно жил в магазине игрушек. Джеффри Манчестер прятался в служебных зонах, ел товары, свободно передвигался по ночам и обустроил себе ночлег. Тайное жилище обнаружили лишь после того, как полиция поймала Джеффри.
1: Вот Бедняга. Это да. Это, знаешь, по-моему, по этой истории сняли фильм, и я его даже видела.
0: Ты видела фильм?
1: Да, я видела этот фильм. Это очень интересно, на самом деле.
0: Так, подожди, расскажи. Вот если ты видела фильм, чем можно питаться в магазине игрушек? Ну, там же нет колбасы, там же сладости.
1: Он ел там демсинки какие-то штучки.
0: Серьезно?
1: Всякие сладкие, да.
0: Неудивительно, что его полиция поймала, потому что он, наверное, пошел, наконец-то вышел из своего жилища за шаурмой в какой-то момент.
1: Возможно, но он там спокойно передвигался, завел себе девушку. Я не знаю, насколько фильм совпадает с реальностью, но говорят, что основан на реальных событиях. В общем, заметили, по-моему, по пропаже сладкого. Что-то такое, в общем.
0: Отличный персонал в магазине игрушек, я скажу.
1: Как-то, в общем, он дал знать всем, что он там живет.
0: Мама, можно мне купить вон того, вон лохматого чудовища? Нельзя! Дочка, это преступник, он тут прячется, не пали его.
1: Вот, собственно, к чему мы это все? А к тому, какие необычные места для сна, для ночлега у вас были. Вот расскажите нам, пожалуйста, мы зачитаем ваши сообщения в прямом эфире.
0: Ждем ваших сообщений на номер Макс 8985-308-996. Где вы ночевали? Рассказывайте, удивите нас.
3: Интерактивность на радио «Русский хит».

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если захочешь.

0: смысле ты не хотела? 8.14 в Москве, уже пора. Пора хотеть, уже пора на работу. Мы сегодня разбираем ваше сообщение на тему, где вы в неожиданных местах ночевали в шоу «Интерактивность». И можно я прочитаю сообщение от Надежды? Очень короткое и емкое.
1: Нужно.
0: В монгольской юрте в степи. Наверное, самое необычное место. Почему оно там оказалось?
1: Мы хотим подробнее.
0: Да. Мы не знаем. Надежда, пролейте нам, пожалуйста, свет. Ну или кумыс хотя бы. На эту ситуацию.
1: Мария написала: раньше мы с мужем путешествовали на машине, в ней же и спали. А теперь у нас есть большая палатка, ждем стабильного тепла и поедем исследовать новые места.
0: Ух ты, как красиво. И фотографии машины еще присылала, кстати. Да, здорово. Алексей написал: в детстве любил летом поспать на балконе, а в деревне любил ночевать в палатке, которую дедушка собирал специально для меня около сарая. Ой, вот этот заботливый дедушка, это всегда круто. А в прошлом году, добавляет Алексей, летом после зимнего перерыва приехал подготовить дачу к приезду жены с детьми, все достал, собрал, прилег в гамак и уснул. Повезло, что было не так холодно. Так Алексей настоящий пират получается, в гамаке-то ночует.
1: Ну, и вообще, на самом деле, в гамаке может быть очень даже удобно, особенно если устал от московской суеты.
0: Хорошо, я тебе тут повешу и будем по очереди спать.
1: Вон там повесь.
0: Хорошо, давай, успеешь еще прикорнуть, пока у нас не началось. Что? Странный иностранный, конечно же. Да, изучение французского языка пока не началось. К нам придет Брюно Бессон, буквально через считанные минуты будем изучать новые французские слова. А вы пишите, номер Макс неизменен. 8985-308-996. Где вы ночевали в необычных местах?
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: За окном в столице плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями и днем небольшой дождь. Но в целом все будет прекрасно и замечательно. В течение дня температура воздуха будет плюс 26 градусов. Отогревайтесь.
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть

0: Странный иностранный.
1: На радио «Русский хит».
2: Сегодня настроение отличное, и еще и потому, что мы продолжаем изучать французский язык вместе с преподавателем, носителем французского языка и, что важно, профессиональным синхронным переводчиком, а это вам не орешки щелкать, Брюно Бессон. Bonjour, месье.
3: Bonjour, Влад.
4: Bonjour.
3: Bonjour, Лина.
2: Что у нас aujourd'hui? Я уже почти выучил это слово, которое означает сегодня, так что у нас сегодня aujourd'hui?
3: Aujourd'hui у нас faut laisser du temps au temps.
2: Что,
3: дословно, нужно дать время времени. Это тоже значит, не надо торопиться. Все встанет на свои места. Все устаканится. Все хорошо будет. Faut laisser du temps au temps. То есть дай время действовать.
2: Как нам это сказать?
3: Faut laisser du temps au temps.
4: Faut laisser du temps au temps.
3: Да. Donc, время.
2: Faut laisser du temps.
3: Du temps.
2: Du temps. Autant.
3: Autant.
2: А, да. Дайте немного du времени.
3: Да, да.
2: Времени.
3: Немного времени, да.
2: Faut laisser du temps au
3: temps.
2: К.
3: Да. Да. К времени, да.
2: Faut.
3: Faut.
2: А, faut.
3: Да. Il faut, то есть нужно.
2: Да. Нужно. Faut laisser. Faut laisser du temps au temps.
3: Отлично, очень хорошо.
2: О,
4: faut
2: это?
4: Laisser du temps au temps.
3: Да.
4: Угу.
2: Классно получается.
4: Вот это да. Замедляться мы умеем с тобой точно.
3: При этом, когда человек это говорит, это звучит как-то чуть-чуть философски. Вот. Немного мудрости, да, в повседневной жизни.
4: Faut laisser du temps au temps.
3: Не торопитесь, все будет хорошо.
2: Это коррелируется с вчерашней фразой, кстати говоря. А если,
3: ну, да.
2: Кто-то говорит «Faut laisser du temps au temps», можно как раз ответить, как вчера.
3: Да. «Va pas plus vite que la musique». Все спокойно.
2: По-моему, прекрасно. Ну что, попробуем?
4: Давай.
2: Ты начнешь? «Faut laisser du temps».
4: Сейчас. «Faut laisser...» Нет.
3: «Faut laisser du temps au temps».
4: «Faut laisser du temps au temps».
2: Va pas plus vite que la musique.
3: Отлично.
2: Вот мы уже разговариваем на французском языке, и все это благодаря Брюно. Merci, monsieur.
4: Merci.
3: De rien.
1: Странный иностранный. На радио «Русский хит».
0: «Русский хит».
5: Да, похожая валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Эй, я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Семейные каникулы на радио «Русский хит».
1: А мы напоминаем, что проект «Семейные каникулы» вовсю уже идет. И расскажем о нем подробнее.
2: Совместно с партнером мы, радио «Русский хит», приготовили приз «Отдых» для семьи в дворянской усадьбе Масоловых Тульской области с видом на озеро и лесной массив.
1: Как вы уже знаете, мы собираем истории про традиции, особенности достижения вашей семьи на сайте радио «Русский хит» ruhit.fm. Истории собираем до 10 июня 2026 года. В анкете вы можете все указать и как вас зовут, какая у вас семья и, самое главное, вашу традицию.
2: Да, нам нужно что-нибудь такое интересное, такая история или такая особенность, которой вы по-настоящему гордитесь. И знаете, только самые искренние и трогательные истории прозвучат у нас в эфире. И это значит, что эти авторы автоматически попадут в финал.
1: Да.
2: В полуфинал.
1: В полуфинал. А 19 июня мы из полуфинала выберем двух финалистов. Именно эти два счастливчика приедут в студию радио «Русский хит», где популярный артист лично выберет победителя.
2: Что нужно делать? Еще разок. Прямо сейчас заполняйте заявку на сайте радио «Русский хит» ruhit.fm, указывайте трогательный факт о вашей семье и слушайте эфир.
1: Да, ждем ваших историй.
0: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+.
3: Реклама.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
3: 18+.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
8: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

0: Вот он, голос одного из главных музыкальных детективов современных телешоу, Сергей Лазарев, тот самый человек, который может догадаться, кто находится, например, в аватаре или в маске, или, может быть, где-нибудь на других телешоу делает правильные оценки артистам, которые поют. Сергей Лазарев классный, 8:35 в Москве, надеюсь, вы тоже классные и готовы бороться за набор косметики в нашей нейробитве. Но сначала поговорим про...
1: Про то, где вы ночевали. Самые интересные места для ночлега. Анна написала нам: в детстве у бабушки спали на перинах. Летом их выносили на улицу. Когда шел дождь, их накрывали полиэтиленом вместе с нами. А брат спал у бабушки в шкафу и прятался под вещи. Мы долго не могли его найти, и он уснул. Вот так вот.
0: Интересно. Алена написала: в детстве, когда мне было 7 лет, я спала со своей тетей, когда она приезжала к нам в гости на балконе. Это было круто, свежий воздух. Ну и тем более, когда в хорошей компании, я думаю, свежий воздух еще более интересный, правда?
1: Полностью согласна.
0: Да, а мы хотим вам составить компанию в борьбе за набор косметики с нашей нейросетью. Звоните прямо сейчас.
2: 8-4-9-5-90-90-9-9-6. Шоу «Интерактивность». Я помню.

0: Эфиробитва.
1: Да-да, 8 часов и 42 минуты в Москве, и прямо сейчас у нас есть возможность вручить отличный подарок — набор косметики. А для того, чтобы ее заполучить, нужно будет разгадать таинство нашей нейросетки. Но давайте обо всем по порядку расскажем еще раз, кто не знаком с правилами нашей нейробитвы. У нас есть наша нейросеть.
2: А и также у нас есть наш каталог музыкальный. Нейросеть, да. Плюс каталог равно она что-то взяла, вдохновилась и говорит: это мое. А мы-то знаем, что это не ее. Поэтому нужно догадаться, что же она такого придумала, какую песню она взяла и вдохновилась ею на создание своего шедевра.
1: В общем, мы слушаем странную музыку, а потом пытаемся понять, на какой классный супер-мега-хит она похожа. Ну и сейчас у нас на связи есть девушка, которая к нам сегодня дозвонилась. Это Анастасия из Москвы. Настя, привет.
3: Привет, привет.
1: Доброе утро. Настя, скажи честно, вот насколько ты хорошо чувствуешь искусственный интеллект? Ты вообще им пользуешься?
3: Да, конечно, пользуюсь, но мне кажется, достаточно хорошо его чувствую. Ну, давай проверим.
1: Ну, давай проверим. Хорошо. Тогда погнали. Прямо сейчас слушаем трек, и все, что нужно, он где-то там внутри. Мы всегда с Леной подсказываем, обращая внимание на слова и смысл. Да?
3: Хорошо.
2: Готово?
3: Да.
1: Погнали.
3: Давай.

0: какой-то такой очень красивый японский поп-сингл только что вы послушали, видимо, судя по стилю. Но это все неправда. Не надо верить этому, это нейросеть. Анастасия, есть ли идея, что это такое?
1: Ну, мне кажется, похоже на песню «Асфальт» Ольги Серябкиной.
2: Ага.
0: А почему?
2: Интересно, почему?
1: Ну, как-то вот мотив будто бы похож немножко, и слова, как вы сказали, похожие.
0: Угу, асфальт, значит.
2: Так.
0: Ну-ка. Ну, давайте попробуем сейчас тогда проверить. Версия Серябкина «Асфальт».
3: Что мне делать?
0: Да!
2: Браво!
0: Это верно!
1: Ура!
0: Конечно! Слезы бьются Хрусталева в асфальт. То самое дорожное покрытие, которое восхваляет, точнее, помогает переживать Серябкины тяжелые моменты в жизни. Ну, а мы тебя поздравляем, Настя, и ты забираешь свой классный подарок. Вот прямо сейчас расскажем о нем на правах рекламы. Это набор косметики от Фелингер.
2: Бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях.
0: Довольно?
1: Очень довольна, спасибо большое, ура-ура!
0: Тебе спасибо за игру, ну а завтра наш нейросеть новый трек будет сочинять. Надеюсь, он будет у нее еще какой-нибудь интересный, а вы легко разгадаете. Как всегда, вы же у нас молодцы, правда?
2: Да.
0: Да.

0: Да, было бы неплохо время замедлить, чтобы чуть-чуть еще поваляться в кровати. Однако вторник берет свое, и уже 5.05. Пусть хотя бы эти числа на календаре вас порадуют немного этим утром. А еще наша тема.
1: Наша прекрасная тема, где вы ночевали. Точнее, самое необычное место для ночлега, конечно же.
0: Необыкновенная.
1: Илья написал: ночевал на полу на рабочем месте, постелил матрасик, так как на следующее утро рабочий день начинался с 5 утра, не видел смысла ехать домой. Илья, что я могу вам сказать? Мне кажется, вы подали нам со Смирновым отличную идею.
0: Не надо. Во-первых, мы не знаем, кем Илья работает. Может быть, ночевал на полу на рабочем месте, не знаю, в детском центре, где мягкий коврик и так уже там есть, и рядом кубики вот эти приятные, теплые.
1: А что тебя ковролин в нашей студии не устраивает?
0: По нему ходят.
1: Ну ничего, матрасик постелить, и все нормально.
0: Так. Я буду заставлять тогда всех разуваться. Вот, у нас еще от Татьяны сообщение по поводу ночевки. Не знаю, насколько мой случай необычный, но меня впечатлил. Июнь 92-го года, пишет Татьяна. Едем на электричке на Байкал собирать жучков-бабочек. Практика по зоологии. Приехали, ни одна база не функционирует. Пришлось ночевать прямо на берегу батюшки Байкала. Не было с собой ни одеял, ни спальников, ни палаток. Прямо так и завалились на песке возле костра. Студенческий гамонтик. Написала Татьяна. Ну, по-русски, правда, написала, это я немножко добавил. Пишите и вы, где вы необычно ночевали. В наш Макс ждем ваших сообщений.
2: Интерактивность на радио «Русский хит».

0: Третий час шоу «Интерактивность» начинается. Шоу здесь делаем не только мы, ведущие, но и наши слушатели. Всегда с вами на связи, всегда читаем ваши сообщения и, естественно, реагируем на все то, что вы предлагаете. А кто это делает? Мы, ваши любимые ведущие. Например, напротив меня сидит девушка, которая своим ртом не только разговаривает и пьет кофе, как и все радиоведущие, но еще и поет. Лена Чайка, доброе утро.
1: Тогда я тебе сейчас расскажу, кто ты. Мой соведущий Влад Смирнов, который снимается в кино и этим телом лежит не только на кровати, но и на сеновале, как вот в последней роли, в которой он снимался.
0: Это было очень приятно. Ну и наша нейросеть, которая тоже, между прочим, знает, где можно интересно переночевать. Ведь это тема сегодняшнего нашего эфира. Необычные места для ночлега.
2: Нашла скандал в тему. Мужчина заселился в отель на одну ночь, но остался жить там на годы бесплатно. Микки Барета воспользовался лазейкой в жилищном законодательстве, чтобы получить право на проживание. Позже он подделал документы и попытался оформить отель на себя. Параллельно Микки пытался собирать аренду с других жильцов и контролировать работу персонала отеля. В 2026 году он признал вину в мошенничестве и получил срок.
0: А что остановился-то?
1: А я не понимаю вообще, а сразу выселить его не могли? Как так получилось, что он еще и пожил там?
0: Давайте сейчас тоже все воспользуемся лазейкой в законодательстве. Ты покупаешь номер в отеле, снимаешь номер в отеле на одну ночь и остаешься там. На сколько он лет там жил, интересно? Несколько лет,
1: я так вот понял. Несколько лет, да, и ты же, он же наверняка использовал какие-нибудь привилегии, еда в номер, например, да, или еще что-то.
0: Мини-бар.
1: Ну, допустим.
0: Мне кажется, с него все и началось.
1: Вообще, кто сказал, что нельзя, да? Вот, пожалуйста, получается, можно, но до поры до времени.
0: Да, необычная ночь в отеле может превратиться в ночевку надолго. Знаешь, такое бывает в студенчестве, когда ты ненадолго остаешься на одну ночь переночевать у знакомой, а потом ты там живешь еще пару лет.
1: Вот так вот, да?
0: Да. Ну, типа, вы встречаетесь.
1: Я поняла. Затянула.
0: Затянула меня. Да, ребят, необычные
1: места. Пришел кино посмотреть.
0: Где вы ночевали? Не надо интернет протянуть или роутер настроить. Вот так как было на самом деле.
1: Точно.
0: Да. Где вы ночевали? Необычные места пишите. Номер Макса 8-985-308-996. Ждем ваших сообщений.
3: Шоу «Интерактивность» на Радио Русский Хит.

0: Тимбервольф, Феникс. Здесь на радио Русский Хит. Мы продолжаем сегодняшнюю тему со слушателями. Мы обсуждаем, где вы ночевали. В необычных местах.
1: Да, самые-самые необычные места. И вот, собственно, написал нам Данил. Я приехал на Гоа. Слишком поздно, чтобы найти отель. Это было много лет назад, еще до интернета. Я просто развернул спальный мешок на пляже, и прошло всего 5 минут, когда появился какой-то человек и предложил поспать в его пляжной хижине. Вот так вот я и ночевал в пляжной хижине у этого человека.
0: Интересно. Вот еще сообщение от Надежды. В монгольской юрте в степи, и она добавила: по молодости любила необычные путешествия, оказалась там как турист. Вечером были веселые пляски вокруг костра под живую монгольскую музыку в национальных костюмах, а потом нас всех уложили спать в большой юрте, которая по-монгольски называется гэр, в спальниках на полу. Вот это приключение, то-то я понимаю. Надежда, молодец. Ну что, а мы ждем ваших сообщений, уже скоро соберем все их в аффирмацию этого дня. Где вы ночевали? Самые необычные места. Удивите нас. Номер в Максе 8-985-308-996.
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: Уже плюс 20 в столице. Весна продолжается, и она больше похожа на лето. А по данным Яндекс.Погоды, сегодня ожидается переменная облачность и в течение дня в обед возможен небольшой дождь. А вообще плюс 26 сегодня будет.
2: Радио «Русский хит». 99.6 FM.
3: Позвони мне, позвони.
2: Только русские, только

0: Да, перезаряжаем это утро вместе с шоу «Интерактивность» на радио «Русский хит» 9.24 в Москве. Нам пора итоги подводить. Мы сегодня говорили про ночевки.
1: Про ночевки.
0: Про ночевки.
1: Про ночевки, про ночевочки мои.
0: Неожиданные места. Лен, а ты спросишь меня, где я неожиданно ночевал?
1: Ну, ты же неожиданно ночевал под мостом. Или было что-то более неожиданное?
0: Внутри моста, Лен. Ну, кстати, инженерные коммуникации — это действительно про меня. Я тебе скажу, у меня с мостами правда много связано. Например, вот, пожалуйста, необычное место. Я ночевал в Кунге. Ну, казалось бы, это такая штука, которая на кузове грузовика ставится. Она как будто бы жилая. Кто-то там бани делает, кто-то в них ездит на какие-нибудь смены, на вахту. Вот. А у нас была история, то, что у меня друг геолог, и он участвовал в строительстве моста в Новосибирске, настоящего большого, через реку. И нужно было подготовить грунт. Ну, короче, там сложные какие-то были испытания, прессиометр там был. И в итоге я приезжаю куда-то на берег, на пустырь. Там стоит Урал, на этом Урале стоит вот этот Кунг, и в этом Кунге нужно провести ровно 24 часа, следя за показаниями приборов.
1: У тебя получилось?
0: У меня? И у меня получилось поддержать моего друга, ему нужен был сменщик, чтобы, ну, периодически следить за этой штукой. В общем, мост построен, все в порядке.
1: Я спала в большегрузной машине в то время, когда там была вода по колено, потому что я жила в Якутии, и когда мы ездили через реку Лену, ну, по весне, там уже бывало, что она таяла и наполнялся водой автомобиль, ну, то есть машины иногда уходили под лед, в общем, нам надо было проехать, и вот я спала, пока мама сидела и молилась, чтобы все было хорошо.
0: То есть, получается, Лена спала в Лене.
1: Да,
0: все понятно.
1: Все верно.
0: Сходится.
1: Технически так и было.
0: Ну, вот видишь, тебе действительно нужен я, как специалист по мостам, чтобы не спать в реке. Пожалуйста, сошлись звезды, а еще мы все ваши сообщения загрузили в нашу нейросеть, она готова сделать аффирмацию про ваши места необычных ночевок.
2: Аффирмация дня.
1: Расслабься, вдохни глубоко и позволь себе почувствовать легкость.
0: Я мастер превращать любое место в пятизвездочный отель. Будь то сеновал, мост, балкон или машина.
1: Мне уютно там, где есть крыша или хотя бы звезды над головой.
0: И я с большой радостью вспоминаю, как спал в палатках, гамаках, юртах и даже где придется. Мне это понравилось.
1: Моя жизнь — это коллекция веселых историй про неожиданные ночевки на берегу батюшки Байкала, например.
0: Я легко засыпаю хоть на перине под дождем, хоть у костра, хоть на рабочем месте, хоть по колено в воде реки Лены.
1: Каждое приключение делает меня свободнее, смелее и счастливее, даже если пришлось пожить месяц в машине.
0: Если что-то идет не так, я просто натягиваю гамак и ложусь поспать. Такая сегодня аффирмация дня. Ну а мы желаем вам, конечно же, высыпаться. И не кидайте нас помидорами, мы правда искренне.
2: Интерактивность на радио «Русский хит».

0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.
3: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
4: Это то, что вам нужно.
7: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: 9:34 в Москве. Мы готовы поиграть с тобой. В шоу «Интерактивность» мы всегда готовы не только разговаривать, но еще и петь. Правда, Лена?
1: Да, потому что у нас в тест-драйве игра, которую мы... Ну, в которую мы, это я, очень да. любим играть.
0: Да ладно, я тоже, и слушатели в том числе.
1: Нравится,
0: называется
1: да.
0: она «Мы начнем».
1: А что мы начнем? Начнем мы строчку из песни, а вам нужно будет продолжить. Все очень легко и просто. Поем в прямом эфире вместе с шоу «Интерактивность». Нужно только дозвониться, спеть кусочек и забрать приз.
0: Да, напоем акапелла, не стесняемся, потому что самое главное — это то, что вы знаете текст и примерно хотя бы мелодию. А забрать можно будет 2 билета на музыкальную игру в Москве. Так что звони прямо сейчас. Впереди тест-драйв.
2: 8-4-9-5-90-90-9-9-6.
3: Шоу «Интерактивность».

0: Тест-драйв. Тест-драйв. На радио «Русский хит».
1: 9.41 в Москве. Прямо сейчас мы готовы поиграть. И в рамках тест-драйва всегда разные игры мы тестируем, которые слушатели придумывают вместе с нами. Вот мы благодарим Наташу из Москвы за то, что она вместе с нами поиграла как-то раз и случайно спела в эфире песню. Теперь эта игра называется...
2: «Мы начнем».
1: «Мы начнем». И сегодня дозвонился к нам Александр. Саша, привет.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй, здравствуй. Саш, скажи, у тебя настроение такое солнечное, яркое. Давно проснулся?
3: О, давно уже, да. Ну, ранняя пташка.
2: Ранняя пташка петь любит?
3: Какая пташка не любит петь?
2: Да,
3: давайте тебя... что петь будем?
2: А, ну все, сейчас тогда я тебе пою первую строчку, а ты продолжаешь. Все очень просто, хорошо?
3: Да.
1: Ну тогда, внимание, певцы наши дорогие. Ну, я предупрежу на всякий случай, чтобы быть честными. Мы сейчас будем петь Сергея Лазарева песню «Последний танец», которая звучит в эфире радио «Русский хит». И, Лена, внимание, первую строчку, а Саше нужно будет продолжить.
2: Угу. Руки на плечи клади.
3: А, уже все?
2: Да.
3: Руки на плечи клади, так будет легче уйти, и пусть разойдутся пути. Плохо пою, у меня, прости. Вот как-то так, последнюю строчку не помню.
1: Отлично, ну хорошо получилось. Руки на плечи. Почти как в оригинале.
3: Вот точно.
1: Саша, мы тебя поздравляем, ты такой красавчик, и забираешь свой прекрасный подарок. И еще раз наши аплодисменты тебе и твоему замечательному вокалу. Нам понравилось, слушай.
3: Спасибо. Приглашаю вас на свой концерт.
1: Отлично, ну вот,
2: а
1: пожалуйста.
2: А там будет эта песня?
3: Там только эта песня и будет.
1: Я думаю, что тебе нужно уже брать, Саш, псевдоним такой же, какой-нибудь там Александр Лазарев, например.
3: Я подумаю.
1: Хорошо, тогда тебе удачи, а мы вручаем тебе подарок от Drive Games. Два билета на игру «Музыкальное Drive Lotto» в Москве.
2: Любимые хиты, призы и море эмоций. 18+.
1: Довольный. Вот там как раз сможешь распеться и попеть.
3: Спасибо.
1: Удачи тебе. Ну а завтра у нас будет кое-что тоже очень даже музыкальное. В это время здесь в шоу «Интерактивность» на радио «Русский хит».
4: Реклама.
5: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: 9.53 в Москве. Это шоу «Интерактивность». Здесь на радио «Русский хит». Мы всегда с вами на связи. Здесь на 99.6 в Москве. И в твоем любимом городе, на твоей любимой частоте. А еще у нас есть всегда кое-что интересное под занавес утреннего шоу.
1: И это самое интересное, то, что я хотела вот сказать уже несколько недель подряд, но вот только сегодня получится.
2: Давай.
1: В московском регионе сегодня обещают рекордную жару и грозу. Воздух прогреется до... Да, вот аплодисменты.
0: Надо было гром
1: погоде,
0: поставить.
1: Да. Воздух прогреется до +26, +27, а гроза ожидается с 3 до 6. Наконец-то, хочется сказать этому прекрасному лету, которое задержалось. Ну или что, это весна еще пока, да?
0: Ну да, сейчас я попробую еще раз гром изобразить. Подожди, у меня получится или нет это сделать? Вот это гром
1: вот
0: сейчас
1: это
0: был.
1: Да. Вот, вот это да.
0: Вау, спецэффекты. Ребята, в общем, всем хорошего настроения. Завтра обязательно услышимся в 7 часов утра. Мы вас не покидаем, всегда с вами рядом. Играем и, конечно же, все ваши капризы стараемся в эфире выполнять в шоу «Интерактивность». Влад Смирнов.
1: Лен Чайка.
0: Всем пока-пока.
3: Шоу «Интерактивность» на радио «Русский хит».

0: это Мэри Гу на радио «Русский хит» заново.
1: Вредный звук.
0: Никогда не поздно попробовать еще раз во вредном звуке, который до сих пор не разгадан. Кстати говоря, вот он. 3, 2, 1. Слушаем. Звони 8495-90-90-99-6, если у тебя есть правильный ответ. Надеюсь, он есть у тебя. Давай, набирай, если будешь первым, то ты в игре.
2: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
1: Это то, что вам нужно.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8-4-9.

0: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая. В 22.00. Ночи. Для лиц старше 16 лет.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8495

0: Это добро на радио «Русский хит». Юность.
1: Вредный звук.
0: Юные, бойкие, быстро дозванивающиеся в эфир радио «Русский хит» слушатели снова с нами. Быстрее всех связалась с эфиром радио «Русский хит» со студией Елена из Ростова-на-Дону. Попытает удачу, возможно, даст правильный ответ и заберет электрочайник. Наш суперприз. Здравствуй, Лена, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как поживает славный город Ростов-на-Дону? Как погода? И, я не знаю, может быть, уже даже купальный сезон открыли, нет?
2: Купальный сезон мы еще не открыли. Погода, в принципе, отличная. Но с завтрашнего дня у нас потепление. 23-27.
0: Так,
2: в общем,
0: похолодание, наверное. Похолодание.
2: Нет, потепление. А-а-а. У нас потепление.
0: Подожди, а ты говоришь, сейчас погода хорошая. То есть сейчас прохладно?
2: Ну, сейчас где-то 15-16 градусов.
0: И тебе такая температура больше нравится. Поэтому ты говоришь, погода отличная, правильно?
2: В принципе, да.
0: Ага, понятно.
2: Погода хорошая.
0: Замечательно. Давай сейчас выигрывать суперприз во вредном звуке. Это электрочайник. Все, что нужно тебе сделать. Ты уже знаешь, да? Ты играла во вредном звуке. Тебе нужно всего лишь дать правильный ответ. Послушай еще раз внимательно, да? Прислушайся к себе. Вдруг какая-то идея снова придет в голову интересная, да? А может быть, ты наоборот убедишься в той версии, которая у тебя сейчас уже есть, заготовленная. Готова?
2: Готова.
0: Все, начинаем. 3, 2, 1.

0: На что же похож этот звук, Лен?
1: Так, какие идеи? Ну, я уже четвертый раз звоню. Я думаю, что это шум вентиляторов мощных ваших компьютеров, на которых ведется вещание.
0: Я понял, ты имеешь в виду кулер, да, охлаждающий в системном блоке?
1: Ну, шум вентиляторов, я не знаю, как называется, может, кулер.
0: Да. Ну, охлаждающий элемент в системном блоке. Я тебя понял, да. Ты думаешь, они вот так вот, знаешь, успокаивающе,
1: думаю, да.
0: Успокаивающе звучат. Ага. Да, у нас тут, кстати говоря, есть один ноутбук. Мы им, в общем-то, практически не пользуемся, но иногда приходится. И ты знаешь, он жужжит так, что кажется, будто ты сейчас взлетаешь на самолете. К слову, именно та аппаратура, которая студийная, она таких звуков не издает. А вот скорее что-то похожее на то, что то, о чем ты говоришь. Вот, здесь ты абсолютно права. Итак, это твой окончательный ответ. Менять пока не будешь ничего.
1: Нет, пока
0: есть ничего возможность не поменять версию. Вдруг еще что-то припасено интересное. И ты...
1: Нет, у меня пока только эта версия.
0: Я тебя понял. Итак, ответ принят. Сейчас узнаем, правильный он или нет. Лен, вот хочешь верь, хочешь нет, а у нас нет системных блоков с кулерами в студии, потому что все идет через серверные, да, вот там и есть большие кулеры, которые гудят, ой, как гудят, вот, поэтому я решил не подсказывать, чтобы было справедливо, согласись, так лучше, потому что я не подсказываю, да, все очень честно у нас во вредном звуке, но аплодисменты ты точно заслуживаешь, так как ты дозвонилась, приняла участие в первой на сегодня игре, надеюсь, еще сегодня о себе заявишь, да, потому что новая игра состоится менее чем через 2 часа, все следим за развитием событий, дозваниваемся. Удачи желаю всем.
2: Реклама. Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: То, что вам нужно.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

0: радио.
1: Русский хит.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Жми внутреннюю педаль газу вперед к своим мечтам, как велит Зиверт на радио «Русский хит». И в этом случае соблюдать правила можно, но не всегда, потому что наглость — второе счастье, как-никак. Я тебе этого, если что, не говорил. Далее здесь на радио «Русский хит» и я, Юр Самарин, вместе послушаем группу «Фабрика», также дуэт Полины Гагариной и Димы Билана. Но сначала Филатов и Карас, диджей Грув. «Счастье есть» уже через пару минут здесь, на радио «Русский хит».

0: На кону, между прочим, электрочайник. Побороться за приз хочет Диана из Анапы. Именно она быстрее всех дозвонилась. Дианочка, привет, доброго дня.
1: Привет, привет всем.
0: Слушай внимательно.
1: Очень напоминает на работающий принтер. У вас же там, наверное, вы что-то сканируете, и вот это вот, как будто вот он включен, работает, и вот этот звук, там бумаги выходят, и в конце еще такой щелчок, это степлером соединяется,
0: ага,
1: бумаги.
0: Хорошо. Все-таки решили как-то вот по канцелярской части. А вот то, что мы говорили, касающееся студии, оборудования студийного?
1: Уже мысли нет.
0: Уже мысли нет, тебя понимаю, да. Сейчас узнаем, правильно ты ответила или нет. Да, праздника канцелярии не произошло. Ни степлера, ни принтера.
2: Вредный звук можешь отгадать именно ты.
3: Слушай по будням с 10 до 13 часов.
2: На радио «Русский хит».
4: 18+.
3: Реклама.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8495 9.

0: с историей.
1: А в 2022-м Джонни выпустил трек, который отдает стилистикой кабаре, джаза, 20-х, истории любви, которую сам Джонни показал в клипе. И действительно, эстетика там соответствует тому описанию, которое я только что дал. Это прям великий Гэтсби в новой версии. Элегантные образы, бесконечное обаяние, классные танцы Джонни с невероятно красивой героиней. Все это покорило наши сердца тогда, в 2022 году. Вспомним этот супер-хит, который когда-то был в нашем чарте, а теперь остается в нашей памяти как один из главных хитов 2022 года. Итак, Джонни, никак на радио «Русский хит» прямо сейчас.

0: Егор Крид, Арткасти на радио «Русский хит Карма».
1: Вредный звук.
0: Каждому, кто старается, дозванивается и участвует во вредном звуке, достается лучшее. Супер подарки, но только за правильные ответы. Итак, все еще нет правильного ответа на вопрос, что это такое. Итак, 3, 2, 1. Слушай внимательно. Звони 8495-90-90-99-6. Если опередишь всех, то попадешь в игру. Последнюю на сегодня, между прочим.
2: Реклама.
3: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Это то, что вам нужно.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Отпускаю.
1: Радио.
2: Радио «Русский хит».
3: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день. Заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
10: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
11: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Это Леонид Агутин и Анжелика Варум на радио «Русский хит». Я не тот, ты не та. Далее разгадываем тайны вредного звука прямо сейчас.
1: Вредный звук.
0: Ко мне присоединяется Юлия из Воронежа. Она быстрее всех дозвонилась впервые за долгое время и готова побороться за наш суперприз электрочайник. Здравствуй, Юля. Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Юля, рассказывай, как твой день, как погода в Воронеже, удалось ли погулять вообще, кстати говоря, за майские праздники?
2: Да, погода хорошая, сегодня плюс 26, а в четверг обещают до плюс 30.
0: Вау, и как, ты жару хорошо приносишь?
2: Да, нормально, давление поднимается.
0: О, ну это не очень хорошо. Но с другой стороны, дома так может кондиционер хотя бы есть? Или на работе?
2: Да.
0: Все,
2: да.
0: Отлично, то есть не перегреемся, если что, это хорошо.
2: Да.
0: Окей, давай теперь, значит, обеспечивать себя вкусным чаем, да, благодаря электрочайнику, который ты можешь выиграть во вредном звуке. Сначала, конечно, нужно дать правильный ответ. Между прочим, в соцсетях радио «Русский хит» появилась небольшая подсказочка. Видела ли ты ее, хочу тебя спросить.
2: Да вот сейчас заходила, я что-то ничего не нашла.
0: Ой, не отправилась, что ли? Ладно, да, сегодня не очень хорошо ловит, скажем прямо, поэтому могло и не выложиться. Но я перепроверю сейчас все. Давай слушать вредный звук, сразу после поговорим. Окей? Поехали?
2: Угу.
0: Итак, три, два, один. Слушаем. Возможно, ты дозвонилась уже с какой-то идеей, которую ты для нас, да, сохранила, припасла и готова именно ее озвучить. А может, что-то новое тебя посетило?
2: Да у нас было две версии с коллегой. У него своя, у меня своя.
0: Угу.
2: И, ну, я думаю, пока свою назвать, а если он завтра дозвонится, то он завтра сам свою
0: так,
2: озвучит.
0: Так, что с коллегой? Мы знакомы с ним?
2: Да, конечно, знакомы.
0: Это не Сергей из Воронежа?
2: Сергей, да,
0: а,
2: это он.
0: Понятно, понятно. То есть вы, да, отлично. Мы с Тамарой ходим пару и забираем суперпризы во вредном звуке. Все правильно, молодцы. Итак, значит, какую версию ты будешь озвучивать?
2: Я думаю, что это, ну, вы же завтракаете, и у вас, ну, вот, носите с собой, там, например, какой-нибудь бутерброд или какие-нибудь печенье, вот как я, например, и что вы шелушите пакетом, кулечком для завтрака.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, это вы чавкаете просто, вам так вкусно и хорошо с вашим бутербродиком. Да, в итоге все-таки это мы пакетик, да, разворачиваем, достаем сэндвич из пакетика.
2: Да, или какие-нибудь печенье, конфеты, вот что-то.
0: Что-то хомячим. Да, это дело мы любим, кстати говоря. И у нас есть даже большой пакет с конфетами, который никто не ест, почему-то, не знаю. Вот. Видимо, все перешли на правильное питание после майских праздников. Первой порции майских праздников. Итак, значит, шелушим пакетиком, говорит нам Юлия из Воронежа. Ответ принят, сейчас узнаем. Так, и это была твоя версия или Сергея?
2: Нет, это была моя версия.
0: Это твоя. А Сергей, если что, завтра позвонит со своей версией.
2: Если дозвонится, то да.
0: Если дозвонится, да. Может быть, ты его опередишь. А вы соревнуетесь с ним или просто вместе играете?
2: Нет, просто вместе играем.
0: Просто вместе играть. Да. Итак, сейчас узнаем, действительно ли мы шуршим кулечком. А вот и нет, Юля. Зову тебя в телеграм-канал «Радио Русский Хит» и вообще в наши соцсети. Там есть подсказочки, которые, безусловно, надо ловить, изучать и дозваниваться, и давать правильный ответ. В общем, я тебе желаю успехов, дозванивайся еще обязательно. Хорошо?
2: Да, спасибо,
0: все,
2: до свидания.
0: Супер, да, будем играть еще уже завтра с 10 утра по Москве. Обязательно следим за развитием событий, дозваниваемся, отвечаем правильно и забираем супер подарки. На кону электрочайник, напоминаю.

0: Лада Йова на радио «Русский хит» РПП. Именно этот трек может попасть в чарт «Самый русский хит», дебютировать, а может быть даже залететь уже сразу в первую десятку. Все зависит от количества голосов на сайте ruhit.fm. Заходи прямо сейчас и плюсуй итоги в пятницу в 16.00 по Москве на радио «Русский хит» в тот же день. Видеоверсия на телеканале «Бридж. Русский хит». Время выхода 8 часов вечера по Москве. Далее здесь на радио «Русский хит» будут обязательно треки, которые есть в нашем чарте, за которые тоже можно проголосовать. Это, например, «Лирик», его кассета, а также Серябкина «Асфальт».
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Плюс 26 в городе и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня возможны гроза, сильный ветер. Предупреждение гидрометцентра действует до 9 часов вечера. Кстати говоря, уже, собственно, тогда, к этому времени, будет в основном пасмурно. Осадков предварительно не ожидается. Завтра плюс 24.
1: Реклама. Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
2: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8-4-9-5-9.

0: Это Мэри Гу, «Сокровище».
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит».
0: Итак, наш мегапроект стартовал. Для всех, кто хочет отправиться в незабываемый отпуск от радио «Русский хит», я рассказываю, что нужно делать. Конечно же, отправлять заявку на сайте ruki.fm. Обязательно заходи прямо сейчас и пиши нам, если хочешь отправиться на незабываемый отдых в дворянской усадьбе Масоловых в Тульской области с видом на невероятно красивое озеро и заповедный лес. Расскажи о себе, о своей семье, какие у вас есть традиции, чем вы гордитесь, какие достижения есть, кто в вашей семье, например, заводил, кто, наоборот, очень спокойный. В общем, мы хотим знать все о твоих домочадцах. Все ждем на сайте ruhit.fm до 10 июня. Поторопись. Желаю тебе удачи и верю в то, что ты победишь и отправишься на незабываемый отдых в дворянской усадьбе Масоловых в Тульской области.
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+.
2: Реклама.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
6: 18+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Шаман.
9: Это любовь.
8: Стас Михайлов.
10: Для тебя рассветы и туманы. Для тебя.
7: Группа «Фабрика».
11: Мама, ну не виновата.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8 4 9

0: Радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: Хит с историей.
1: В 2021-м этот трек звучал из каждого утюга, особенно летом. А ведь родился он всего-навсего из отрывка песни «Я делаю шаг» группы The Hatters. Трек вирусился в ТикТок, стал неофициальным гимном всех выпускных того года и символом жизни здесь и сейчас. Слушаем и ловим момент вместе с ними. Джарахов и Маркул на радио «Русский хит». Я в моменте.
2: Я в моменте.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Holiday Boy на радио «Русский хит». Ты не хотела. Я очень хочу, чтобы вы присылали еще больше своих заявок для участия в нашем супер-мега-проекте «Семейные каникулы». Писем невероятное количество и должно быть еще больше. Мы готовы к тому, чтобы побить рекорд. Заходи на сайт ruhit.fm, ищи форму, заполняй заявку, рассказывай о своей семье. И если все получится, то тебя ждет победа и невероятный отдых в дворянской усадьбе Масоловых Тульской области с видом на озеро и лес. Подробности на сайте ruhit.fm.
1: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Это то, что вам нужно.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: Представь, здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
3: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все». С 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Реклама на радио «Русский хит». 8495 9.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные.

вспоминая не лето, Олег Мэми и Лёшу Свик на радио «Русский хит». Помни, завтра снова «Вредный звук». Надеюсь-то разгадаем уже это в конце концов. И запомни, что совсем скоро сегодня «Шестое чувство». Проверкой его займется Руслан Полянский, мой коллега, который далее здесь с тобой в эфире радио «Русский хит». Я, Юр Самарин, прощаюсь до завтра. Пока и отличного продолжения вторника тебе.

0: радио.
1: Радио «Русский хит».
2: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы

Феникс, это Беовульф на радио «Русский хит». Что творит весна? Как можно замучить людей жарой за пару дней? Особенно если учитывать то, что жары мы не видели полгода примерно. Но удивительно, конечно, согласитесь. Так, что у нас с планами на ближайшую перспективу? Ваш отпуск готов, у нас все забронировано для вас. Как победить в нашей суперакции «Семейные каникулы» узнаете прямо сейчас на сайте ruhi.fm. И также сегодня вечером 100% будет раунд «Шестого чувства». На кону мощная мультиварка, будьте наготове. Меня зовут Руслан Полянский, привет всем присутствующим.

0: отправиться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
0: Подробности на сайте ruhit.fm. 18+. Реклама.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru. 18+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
9: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
10: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Прикоснуться щекой.
1: Да, и прикоснуться щекой. Это Николай Басков на радио «Русский хит».
2: Хит с историей.
1: А вот, между прочим, мастерством создавать хиты обладает не каждая. Сегодня мы заценим идеальный хит, который пока не успел обрасти историями. Хотя песня рассказывает о разочаровании в любви, крушении иллюзии и отказе участвовать в чужой мелодраме, она упакована в мощный танцевальный ритм. Этот контраст делает трек одновременно и глубоким, и идеально подходящим для танцпоров. У песни умеренный темп, 120 ударов в минуту. На секундочку, он написан в тональности си минор, а это, между прочим, стандартные параметры для современных поп-хитов, которые обеспечивают запоминаемость, это во-первых, и во-вторых, танцевальность. В общем, в этом треке идеально все. Сергей Лазарев далее на радио «Русский хит» «Самообман».
2: Хит с историей.

заново. Это Мэри Куна, радио «Русский хит» уже в следующем часе, дамы и господа. Мы снова вернемся к вашим любимым развлечениям. У каждого из вас будет возможность ворваться в прямой эфир и выиграть топ-приз в шестом чувстве. Сейчас вам нужно просто быть наготове, чтобы не пропустить старт раунда. Я позову, а вы просто будьте здесь. Меня зовут Руслан Полянский. Доброго вечера всем.

0: Сегодня у нас в эфире играет Виктория из Воронежа.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Итак, Вика, ключевое слово – свидание.
1: Цветы, значит, шарики, сердце.
0: Интересно.
1: Сертификат, кино, билет в кино.
0: Все, время вышло. Виктория, даже было интересно, куда вас занесет дальше и какие органы человеческие вы еще засунете в нашу черную комнату.
1: Ну, я имела в виду шарик, сердце. Ну, ладно.
0: По-вашему, еще и с шариками ходят на свидание у нас сейчас?
1: А почему нет?
0: Ну, вот вам, если мужчина на свидание придет с шариками, вы как его назовете сразу? Куда вы его отправили?
1: Романтик.
0: Да нет, давайте честно, сразу вот, по какому маршруту после терапевта он должен пойти? В романтическое отделение, я все понял. Хорошо. А, Вика, так, давайте, уже у нас серьезная передача, ну, ходит. Среди ваших вариантов не было правильного ответа. Виктория, сейчас я дам свои 4. Часы, конфеты, билеты в кино, парфюм.
1: Мне почему-то кажется, что часы.
0: Часы?
1: Да.
0: Виктория! Да, это правильный ответ. Действительно, так и есть. Сейчас у меня перед глазами часы. У нас сегодня в черной комнате вы ответили верно. Вас интуиция не подвела. Браво! И радио «Русский хит» вручает вам торжественно крутую мультиварку. Я вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: Вы, Вика, молодец.
2: До следующей игры осталось меньше часа.
3: Шестое чувство.
2: На радио «Русский хит».
3: 18+.
4: Реклама.
5: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8495 92.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама.
1: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925.

0: Это Йова на радио «Русский хит» РПП. Так, кто у нас здесь фанат «Шестого чувства»? Да все у нас фанаты «Шестого чувства», а я в первую очередь. Да, конечно. Кульминация сегодняшнего дня, дамы и господа, и старт раунда «Шестого чувства» уже через минуты. Мы разыгрываем мощную, навороченную мультиварку. Будьте наготове. Меня зовут Руслан Полянский, и доброго вечера всем.
1: Радио «Русский хит».
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: В данный момент в Москве классно, и завтра будет хорошо. Почти лето. Плюс 23. Сейчас ночью будет плюс 12. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, до плюс 24. Днем переменная облачность. Ожидаются небольшие осадки. Ветер западный не сильный. 3,7 метров в секунду.
2: Радио.

0: За Серябкина на радио «Русский хит Асфальт». В столичном регионе прямо сейчас, кстати, влажненький. И от этого только лучше, потому что стало, ну, наконец-то, хотя бы чуть-чуть прохладнее. Когда попрохладнее, согласитесь, и серое вещество вроде как работает поактивнее, а интуиция, я надеюсь, еще лучше. Итак, вам нужно угадать, что или кто он находится в черной комнате. Я даю вам ключевое слово, вы набрасываете варианты ассоциации к нему за 15 секунд. Если среди ваших ассоциаций прозвучит правильный ответ, вы задаете один наводящий вопрос, уточняете и даете окончательный ответ. Если же среди ваших вариантов не будет верного, я дам свои 4, и среди них точно будет правильный ответ. Полагаясь на свою интуицию, вы даете ответ, не задавая вопросов. Угадывайте, получайте наш суперприз. 3-в-1 пароварка, мультиварка, йогуртница. Очень крутая навороченная машина, которая будет, ну, спасать вас 100% на кухне. Сегодня играет в эфире Юлия из Рыбинска, которая вчера обыграла всех в Максе. Юля, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, ну вчера вы 100% были довольны своей интуицией.
1: Ну да,
0: а вот еще чаще всего люди используют такой метод. Когда я даю ключевое слово, они пуляют варианты один за другим. Там по 10, по 20 сообщений в надежде на то, что они попадут. И, соответственно, мы принимаем, да, если человек, неважно, хоть он 100 штук одновременно отправил, если он отправил правильного ответа и сделал это быстрее всех, то он и побеждает. А вы вчера отправили лишь одно слово и выиграли. Это говорит о том, что ваша интуиция просто на каком-то запредельном уровне. А у вас только по понедельникам так? Или по вторникам тоже?
1: Мы сейчас узнаем, как.
0: Я очень на это надеюсь, потому что, ну, уже долго, больше месяца мы разыгрываем мультиварку. Вы, пожалуйста, ее сегодня, Юля, забирайте. Прежде чем мы начнем, я напомню всей стране, чтобы попасть в прямой эфир, вам необходимо угадать, что сегодня спрятано у нас в черной комнате, как и Юля, и первым прислать свой ответ в Максе на номер 8-985-308-99-6. Итак, Юля, все понятно, все ясно, вы готовы?
1: Готова.
0: Погнали. Юлия, ключевое слово... Базар. Юху.
1: Базар.
0: 15 секунд, поехали.
1: Сумка, продавец, мясо, яйца. Я не знаю, покупатель. Курица.
0: Да все вы знаете, давайте еще.
1: Лоток.
0: Так.
1: Полка, коробка. Не знаю, деньги.
0: Еще. Все.
1: Пакет.
0: Время вышло. Пакет. Ну вот, успели на 15 секунде. Засчитаю. Так, вы давно не были на базаре, да?
1: Да.
0: А какой лоток вы имеете в виду? Кошачий?
1: Нет, ну в котором лежат, например, фрукты или овощи.
0: Ладно, хорошо. Лоток, в котором лежат фрукты или овощи. Тоже принимается. Юль, вот такой поворот. Среди ваших многочисленных, вы умница, кстати, вариантов не было правильного ответа. Сейчас я дам свои 4 штуки. Вам нужно будет просто выбрать. Полагайтесь на интуицию, ладно?
1: Хорошо.
0: Очень прошу.

0: Внимание. Дыня, весы, пакет, ценник. Что-то вы, по-моему, из этого называли, так ведь?
1: Да, ценник.
0: Это проверка памяти.
1: Я поняла.
0: А еще?
1: Весы. Но...
0: Весы?
1: Да, я думаю, у вас весы.
0: А называли что? Мы память сейчас проверяем.
1: Называла пакет.
0: Пакет и?
1: Да. И лоток.
0: Нет, я имею в виду из моих вариантов. Ну ладно, все, не буду вас мучить.
1: А, из ваших вариантов?
0: Да, да, да.
1: Ценник, весы, я сказала.
0: Итак, вы считаете, что у нас сегодня в черной комнате весы?
1: Да.
0: Юлия из Рыбинска. Вы просто умница! Довели меня до истерики.
1: Там ценник, да?
0: Нет, не ценник. Там странная, маленькая, зеленая, какая-то особенная, какая-то новомодная дыня.
1: Ну ладно.
0: Представляете? Сейчас я ее попробую. Я очень надеюсь, что она вкусна, и завтра не будет мне каких-нибудь сюрпризов. А вам большое спасибо за участие, Юля. Я благодарю вас. У вас так или иначе очень круто получается. Как минимум уж точно вы всей стране подняли настроение. Обязательно играйте еще. Посмотрим, что творится в Максе. Ужас там какой-то творится. Не успеваю снова. Победитель в Максе будет объявлен буквально через несколько минут. А суперприз по-прежнему у меня.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru. 18+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
4: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Да, это слайдеры «Магнит» на радио «Русский хит». Юлия из Рыбинска только что зажгла у нас в прямом эфире в шестом чувстве настроением классным. Поделилась, но продула по полной программе. Итого, суперприз «Крутая мультиварка» остается у меня. Продолжение точно будет. Участвуйте, играйте и выигрывайте. А в «Максе» сегодня побеждает Елена из Москвы. Поздравляю. Радио
1: «Пробки в Москве».
0: По данным Яндекса, 4 балла сейчас в Москве. Немного тормозит внешняя сторона Садового кольца от Серпуховской площади до Дубининской улицы. На этом участке потеряете 10 минут. Еще не едет Ярославское шоссе от поворота на Красноармейск и до Костина. Здесь придется потолкаться полчаса. И также стоит Горьковское шоссе от Кудиновского шоссе до Выездной улицы. Время проезда на этом участке 1,5 часа.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Газ, это Зиверт на Радио Русский Хит. Газуем в сторону отпуска. Сезон уже по большому-то счету начался. Напомню, у каждого из вас есть реальный шанс классно отдохнуть за наш счет. Очень скоро дам подробности, а вы, пожалуйста, слушайте в оба. Оставайтесь. Меня зовут Руслан Полянский. Хорошего вечера всем. Радио Русский
1: Хит. Радио Русский Хит. Погода.
0: Лето. Сейчас в Москве плюс 23, ночью будет плюс 12, завтра, по данным Яндекс.Погоды, плюс 24. В середине дня переменная облачность, ожидаются небольшие, еле заметные осадки, ветер западный, не сильный, 3,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
3: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8-4-9. 9-5-9.

0: «Позвони». Это DJ Smash и невеста на Радио Русский Хит.
1: Семейные каникулы на Радио Русский Хит.
0: Еще раз о главном напомню, Радио Русский Хит дарит вам и вашей семье возможность отправиться в старинную, представьте себе, дворянскую усадьбу Масоловых в Тульской области, где вас ждет отличный отдых с шикарными видами на озеро и лес. Кто уже в списке претендентов? Маргарита из Москвы. Вот что рассказывает Маргарита. Все в нашей семье увлекаются любительским спортом. Мама – велосипедом, сын – плаванием, папа – бегом, а бабушка – ходьбой. Правда, большей частью по магазинам. А еще у нас в семье есть замечательный традиция. Практически каждый вечер за ужином мы обсуждаем прошедший день и обязательно ищем маленькие победы за весь день. Молодцы! Спешите и вы заявить о своем участии. Заполняйте заявку на сайте ruhit.fm. Обязательно поделитесь интересным фактом о вашей семье и очень внимательно следите за эфиром.
1: Семейные каникулы на Радио Русский Хит. 18+.
2: Реклама.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
9: 18+.
1: Реклама на Радио Русский Хит. 8-495-925-3317.
10: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Женя Трофимов, «Комната культуры» на радио «Русский хит». Привет! И вам здрасте, и всем без исключений классных семейных каникул. Мы вообще-то уже все организовали, как сгонять в отпуск за наш счет. Узнаете прямо сейчас на сайте ruhit.fm. Там все просто, действуйте!
1: Пробки в Москве.
0: По данным Яндекса, 4 балла сейчас в Москве. Тормозит внешняя сторона Садового кольца от метро Парк Культуры до Дубининской улицы. Здесь потолкаетесь 20 минут. Еще не едет МКАД. Внешняя сторона от Профсоюзной улицы и до въезда в Бутово. В этом месте зависнете на полчаса. И также стоит Ленинский проспект и Киевское шоссе от улицы Лобачевского до Адмирала Корнилова. Время проезда на этом участке 35 минут.
1: Реклама.
2: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

0: русский хит. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Ты живешь, будто не будет.

0: «Карма». Это Егор Крид и Артик и Асти на радио «Русский хит». Я, конечно, парень скромный, но мне бы вот тоже небольшой кармический бонус. План предлагаю такой. Вы проникаете в прямой эфир в шестом чувстве, выигрываете суперприз, я вам его дарю. Ну а дальше уже, жду привета от «Кармы». Ну, круто же! Не пропустите следующий розыгрыш. Оставайтесь в компании радио «Русский хит». Здесь Руслан Полянский. Хорошего вечера всем.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: В данный момент в Москве плюс 21, ночью будет плюс 12. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, плюс 24. В середине дня переменная облачность, возможны небольшие осадки. Ветер западный, совсем не сильный, 3,7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
4: Шепотом спрашивали, что потом, что потом. Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радио «Русский хит».

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте «Радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+. Реклама.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495.

вероятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Ягода Малинка, это Хабиб на радио «Русский хит». Юлия из Рыбинска сегодня у нас зажигала в прямом эфире в шестом чувстве. Отличным настроением поделилась со всей страной. Здесь молодец, но продула по полной программе. Суперприз, крутая навороченная мультиварка остается у меня. Продолжение точно будет. Участвуйте, играйте и выигрывайте. Руслан Полянский, пока, до завтра.
1: Пробки в Москве.
0: По данным Яндекса, 3 балла сейчас в Москве. Чуть-чуть тупит внутренняя сторона Садового кольца от метро Парк Культуры до Зубовской улицы. Здесь потолкаетесь 10 минут. Еще не едет Новотушинский проезд и Митинская улица от Пятницкого шоссе. Здесь пробка на 1,5 километра, еле ползет, потеряете 20 минут. И также стоит Варшавское шоссе от Нахимовского проспекта до Дорожной улицы. На этом участке время проезда 30 минут.

мешает идти каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй. Каждый

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: 3 лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: Самый русский хит.
1: 16+.
3: Реклама.
4: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
3: 18+.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
5: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: детский хит.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу от холодильника. В темноте он вместо светильника. То весело без ясно.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Шаман.
2: Это любовь.
1: Стас Михайлович.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Это то, что вам нужно.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
5: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Радио «Русский хит». Только русские.
1: Только русские. Только хиты.
2: Только хиты. Вначале громко чайки. И не случайно. А причалы бьются волны. Как на чайке. И нас с тобой. Они качали.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то,

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте «Радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+.
4: Реклама.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495

0: радио «Русский хит».
1: Только русские.
2: Только хиты. Я хочу помолчать на луне, где никого нет и никто не стучится в дверь, потому что двери нет. Я хочу затеряться

0: радио.
1: Радио «Русский хит».

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Ночь проходит, снежу не я.

эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя настрою.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: Самый русский хит.
1: 16+.
4: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять?

0: 3 лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя назову.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Бридж Русский Хит.
3: Самый русский хит.
1: 16+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

танцует. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

0: На кону, между прочим, электрочайник. Побороться за приз хочет Диана из Анапы. Именно она быстрее всех дозвонилась. Дианочка, привет, доброго дня.
1: Привет, привет всем.
0: Слушай внимательно.
1: Очень напоминает на работающий принтер. У вас же там, наверное, вы что-то сканируете, и вот это вот, как будто вот он включен, работает, и вот этот звук, там бумаги выходят, и в конце еще такой щелчок, это степлером соединяется,
0: ага,
1: бумаги.
0: Хорошо. Все-таки решили как-то вот по канцелярской части. А вот то, что мы говорили, касающееся студии, оборудования студийного?
1: Уже мысли нет.
0: Уже мысли нет, тебя понимаю. Понимаю, да. Сейчас узнаем, правильно ты ответила или нет. Да, праздника канцелярии не произошло. Ни степлера, ни принта.
2: Вредный звук можешь отгадать именно ты.
3: Слушай по будням с 10 до 13 часов
2: на радио «Русский хит».
4: 18+.
5: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Радио «Русский хит». Только русские, только хиты.

0: Абсолютный хит.
1: На все времена.
2: Это происходит с каждым однажды.